0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Адела, Николь Кидман.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Дэвид Гетта и Хайпатон. You, me and you.
0: Новый хит на Unistar.

По информации «Погода Бай», в Бресте сегодня днем плюс 21, в Гродно дождь и плюс 19, в Витебске плюс 18, в Могилеве до 20 тепла, в Гомеле плюс 22, в Минске сегодня днем дождь и плюс 19.

По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем плюс 21, в Гродно дождь и плюс 19, в Витебске плюс 18, в Могилеве до 20 тепла, в Гомеле плюс 22, в Минске сегодня днем дождь и плюс 19.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Дженни, Heaven.
0: На Юнистар.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была...

0: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем плюс 21, в Гродно дождь и плюс 19, в Витебске плюс 18, в Могилеве до 20 тепла, в Гомеле плюс 22, в Минске сегодня днем дождь и плюс 19.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Найс Плюс» от «Доктор Редис».
2: Коль, обувайся, идем домой.
3: Сейчас нагнусь я. Ой-ой-ой.
2: Что с тобой, Коля? Коль!
3: Сустав, спина, ой, снова боль.
2: Что же делать?
3: «Найс Гель».
2: Ой, «Найс Плюс» зовут его теперь.
4: «Найс Гель» меняет название на «Найс Плюс». Состав без изменений. «Найс Плюс» содержит 4 компонента, которые помогают.

0: помогает уменьшить боль и воспаление.
1: Вот это плюс!
0: Реклама. Лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказаны при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. На использование симптоматического лечения пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед. Хайдрабад, Индия.
2: Найс Плюс помогает. Боль облегчает.

0: Год белорусской женщины на Юнистар.
1: 2026 объявлен в Беларуси Годом белорусской женщины. В этой программе мы собираем самые яркие события очередной недели о женщинах и для женщин. Систему поддержки.

поддержки материнства и детства собираются усовершенствовать в Беларуси. Об этом заявила на этой неделе Наталья Качанова на открытии сессии Совета Республики. По ее словам, законы будут корректировать, опираясь на жалобы и истории обычных людей. Главная цель этих изменений – убрать лишнюю бюрократию и упростить жизнь молодым семьям, чтобы оформлять помощь и решать вопросы было быстрее и проще. В Минске масштабно поздравили и наградили молодых мам, чьи дети появились на свет в День города. Праздник столица отметила в прошлую субботу, 12 сентября. И за эти сутки в Минске случился настоящий бэби-бум. На свет появился 21 малыш, 11 девочек и 10 мальчиков. Раньше всех в 2 часа ночи родилась девочка Эвелина. Ее маму Дарину лично поздравил мэр Минска Владимир Кухарев. Кстати, больше всего новорожденных, целых 7 младенцев, приняла 6-я больница. Причем 4 мамы там стали многодетными. Столичный мэр сразу напомнил им, что теперь они в первых рядах на получение и строительство жилья. На следующей неделе соберем очередную порцию самых ярких новостей года белорусской женщины. Пока!

0: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем плюс 21, в Гродно дождь и плюс 19, в Витебске плюс 18, в Могилеве до 20 тепла, в Гомеле плюс 22, в Минске сегодня днем дождь и плюс 19.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеется противопоказание.

0: дальше мировой хит.
1: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
2: «Прилипал» всех собирай, в мини-копеечку играй.
3: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипала мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалакопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Адела, Николь Кидман.
0: Новый хит на Юнистар.

0: заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже в понедельник я расскажу, почему ходить быстро полезнее, чем соблюдать норму в 10 тысяч шагов. А еще вы узнаете про новое хобби, которое все больше напоминает вторую работу.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.
3: Хочется лениться.
2: Отлично! Пицца-лисица!
4: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
5: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия положений. Опера «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатом. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
2: Это была реклама.

0: Hügель, Имаил, Энджел и Алтрунейт. I'm moving to the sun. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Вы слушаете Unistar.
2: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

0: Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Найс-плюс для симптоматического лечения пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой и умеренной степени тяжести. Производитель Доктор Редис Лабораторис Лимитед. Хайдрабад, Индия.
1: Найс-плюс помогает. Боль облегчает. Для детей старше 16 лет.

0: 20 главных, 20 лучших и ваших самых любимых хитов «Эфир Юнистар». Слушайте с удовольствием. У нас в прямом эфире по пятницам, субботам и воскресеньям. Ну а потом запись эфира можно будет скачать на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by. Но сейчас давайте вернемся в 18 сентября. Мы обновили Юничарт, подсчитали все ваши лайки и на сайте, и в нашем мобильном приложении. И вот кто сегодня открывает наше радиошоу.
1: Голосуйте на unistar.by. Юнистар, номер 20.
0: Сегодня вместе с Fastboy мы начинаем обратный отсчет до объявления лучшего хита недели, по мнению слушателей Юнистар. Так,

0: Вы слушаете хит-парад «Юнистар», который мы обновили во второй половине сентября, и сегодня Эвелин Рокстон получает у нас 19-й номер с хитом «My Vertigo», плюс одна строчка в рейтинге. Отлично! Вылет из юничарта им уже не грозит. А то, представляете, последние 2 месяца Эвелин Рокстон только и делали, что стабильно падали у нас, и падали все ниже и ниже и ниже.
1: Прогрев недели.
0: Тем временем стало известно, кто запишет саундтрек для новой видеоигры GTA 6. Топовый рэпер Трэвис Скотт, модный электронщик Фред Эгейн, а еще Кит Ричардс из легендарных Rolling Stones и многие-многие другие. Участие в саундтреке GTA 6 дает огромный скачок популярности каждому артисту, так как в GTA музыка никогда не была просто фоном. И на этот раз внутриигровое радио превратится в отдельный музыкальный фестиваль. И для GTA, если вы играете, вы знаете, это практически традиция. Радиостанция в игре давно работает не просто как плейлист, а как отдельная часть атмосферы. Старые песни получают новую жизнь, а малоизвестные треки внезапно находят многомиллионную аудиторию. Ну и теперь главная напоминалочка, друзья. GTA 6 запланирована к выходу в ноябре этого года. Ждем?
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 18.
0: А пока поднимаемся на 18-ю ступеньку свежего юнитопа, и здесь у нас «Танцы до упада» за вертушками Слейтер. Рейтинг, который немножко упал на 4 пункта, но дэнс от этого хуже не станет. Правда-правда. Тем более, что прямо сейчас вы можете поставить красотке лайк и на unistar.by, и в нашем мобильном приложении.

0: ровно 8 месяцев в хит-параде «Юни Старт». Поздравляем! А кто помог? Это вы! Да-да-да! Кто молодец? Вы молодцы! Очень круто голосуете за любимую музыку!
1: «Юни Старт ТОП-20». Обратный отсчет.
2: Номер 20.
0: Итак, друзья, давайте вспоминать. На 20-м месте у нас Fast Boy, это Music Sounds.
2: Номер 19.
0: На 19-ю строчку поднимаются Avalon Rockston с хитом Vertigo.
2: Номер 18.
0: На 18-ю ступеньку упала Slater с хитом Dance.
2: Номер 17.
0: На 17-й позиции закрепился Miss Moy. Hello, the sun is up, where are you?
2: Номер 16. I only want
0: you when you go. И на 16 место взлетели Дэвид Гетта и Эдди Свимзи, Tones and I, The Gone, Gone, Gone.

0: Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
1: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет.

0: Hits.
1: Включайте нас в прямом эфире, и тогда вы раньше всех узнаете, кто станет нашим номером один и будет чаще остальных звучать для вас ныне Star всю следующую неделю. Ну а наш топ-15 замыкает Miles Away от Offenbach.
2: Голосуйте на unistar.by. Unistar,
3: номер 15.
4: Hey guys, it's Offenbach. It's

0: для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер 2. Шакира и Бёрна Бой. Дай-дай.

0: Imail Angel и Alternate. I'm moving to the sun. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
3: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно! И это так круто!
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
6: 7734. Улыбайтесь, люди!

0: информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем плюс 21, в Гродно дождь и плюс 19, в Витебске плюс 18, в Могилеве до 20 тепла, в Гомеле плюс 22, в Минске сегодня днем дождь и плюс 19.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
3: Для детей старше 16 лет.

0: Юнистар ТОП-20.
1: И кто это в юбилейный 20-й раз сегодня попал в хит-парад Юнистар и более того сумел удержаться в престижной верхней десятке Юнитопа? Это Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан с хитом Broken Strings. И, кстати, у их ровесников-соседей Биби Рекса и Фейтлесс ровно такой же юбилейный статус в 20 недель. Ну и еще, они тоже когда-то смогли взлететь у нас на самое первое место.
2: Голосуйте на Юнистар.бай. Номер 8.
3: Hey, what's up? It's Bibi Rexha.
1: Очередное выступление Биби сегодня. Вот это вы здорово голосовали за нее всю неделю. Вы у нас лучшие.

0: Флешбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Вы слушаете
0: Радио Юнистар.
1: Юнистар. Наше

0: детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже в понедельник я расскажу, почему ходить быстро полезнее, чем соблюдать норму в 10 тысяч шагов. А еще вы узнаете про новое хобби, которое все больше напоминает вторую работу.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.
3: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гринвикс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.

0: Бай или по телефону 029-395-7395.
1: Если матрас, то ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине ЭОС Бай. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС. Всегда доброе утро.
2: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Это была реклама.
5: Для детей старше 16 лет.

0: ТОП-20 лучших хитов недели по версии Юнистар. Радиочарт, который составляете вы путем отличного голосования. И пусть именно ваш фаворит взлетит сегодня у нас в самый топ. Ну, тогда он будет чаще остальных звучать для вас на Юнистар всю следующую неделю.
1: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП-20 номер 5.
0: И прямо сейчас я готовлюсь распечатать оставшиеся у меня конверты, и в каждом из них имя героя премиальной пятерки Юнистар. Tame Impala и Jennie с Blackpink отступают у нас на 5-е место.

Кто свободно разговаривает на испанском, английском, португальском, итальянском и арабском языках, и у кого IQ в 140, это Шакира! Сегодня с Берна Боем они уверенно поднимались в верхние чарты, дошли до 4-го уровня, но дальше, увы, продвинуться не смогли и в финал не попали.

0: слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете хит-парад Юнистар от 18 сентября 2026 года. И вот как звучат главные хиты этой недели.
0: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 5.
1: На пятую ступеньку спрыгивает Дракула. Tame Impala и Jennie из Blackpink.
2: Номер 4.
1: На четвертое место упали Шакира и Burna Boy с хитом «Дай-дай».
2: Номер 3.
1: Бауса возвращается в чемпионскую тройку и получает бронзу недели за Magnetic.
2: Номер 2.
1: А это Хюгель и Маэль Энджел и Ultranade. Или же Ultranade. И сегодня они уходят в тень. Их хит «Moving to the Sun» теряет лидерство в хит-параде Юнистар.
0: ТОП-20. Лидер.
1: Ну и сейчас самое время назвать тех, кто на этой неделе получил от вас абсолютный максимум голосов на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении. И это Мадонна и Мартин Гаррикс. Да! Королева поп-музыки и многократный диджей номер один в мире. Отличный тандем с крутейшей новинкой Bizarre. Вот он, лучший хит недели по версии Юнистар.
0: Юнистар ТОП-20. Хит номер один.
3: Hi, this is Madonna.
1: Ну что, как всегда, безупречный выбор лидера. Молодцы, спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня. Я, Вадим Савин, желаю вам отличных выходных под вашу любимую музыку. Ну и прямо сейчас делайте громче наш номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: До него появится елка с мегахитом «Прованс». А еще раньше послушаем группу «Расмус». С вами Дмитрий Николайзин. Спасибо за приятную компанию. Юнистар – это хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся!

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Танцы мира. Финская полька и чардаш, ситаки и бразильера, канкан и танго в новой программе Национального академического народного оркестра имени Жиновича. Концерт популярной инструментальной музыки состоится 7 октября в Большом зале Белгосфилармонии. Для зрителей старше 6 лет.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Это была реклама.
7: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

0: Здравствуйте! Сейчас о событиях недели. Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 17 и 18 декабря. Такое распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщает Белта. Заседание в ВНС проходит каждый год. Нынешний станет юбилейным, 30-м. Напомню, Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган Беларуси, который определяет стратегические направления развития страны. Какие грибы самые полезные, рассказали врачи. На первом месте оказались белые грибы, то есть боровики. Их главный козырь – большое количество белка. В них также есть витамины С, Д и группы В и минералы – калий, фосфор, железо, цинк, медь и марганец. На втором месте лисички. В них тоже целый набор полезных витаминов, а также калий, железо, медь и селен. На третьем месте опята. Они отличаются невысокой калорийностью, но благодаря пищевым волокнам надолго дают чувство сытости. В Беларуси завершается подготовка к вакцинации против гриппа и COVID-19. Об этом рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В новом сезоне состав вакцин против гриппа полностью обновили по всем трем компонентам в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, пишет СБ «Беларусь сегодня». Специалисты советуют не откладывать вакцинацию на ноябрь и декабрь, а привиться, как только препараты поступят в поликлинике.
1: И к новостям компаний. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by.
2: Партнер новостей – компания «Белджи».
3: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем плюс 21, в Гродно дождь и плюс 19, в Витебске плюс 18, в Могилеве до 20 тепла, в Гомеле плюс 22, в Минске сегодня днем дождь и плюс 19.
4: Партнер прогноза погоды – препарат «Найс Плюс» от «Доктор Редис».
5: Коль, обувайся, идем домой.
6: Сейчас нагнусь я. Ой-ой-ой.
5: Что с тобой, Коля?
6: Коль! Сустав, спина, ой, снова боль.
5: Что же делать?
6: «Найс Гель».
5: Ой, «Найс Плюс» зовут его теперь.
7: «Найс Гель» меняет название на «Найс Плюс». Состав без изменений. «Найс Плюс» содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
6: Вот это плюс!
7: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применяйте препарат более 10 дней без консультации врача. «Найс Плюс» для симптоматического лечения пациентов с закрытыми осложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель «Доктор Редис Лабораторис Лимитед», Хайдарабад, Индия.
8: «Найс Плюс» помогает. Боль облегчает.
9: Добрый день, с вами Юнистар. Сегодня воскресенье, 20 сентября. Просто радует шикарной погодой, а впереди еще целая половина выходного дня. Давайте проведем ее уютно и, конечно, под хит за хитом. Прямо сейчас встречаем группу «Расмус».

0: нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Авто выбирай на бутик Автобай.
5: Авто продавай на бутик Автобай.
4: Авто меняй на бутик Автобай.
5: Авто покупай на бутик Автобай.
6: Более 4000 хороших авто в наличии.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер на закар.
8: Ой, нос потек. Беда, ребята.
9: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама «Лекарственный препарат». Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». Лицензия «Ламира LLP» Великобритания.

0: 7440 круглосуточно.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
0: Остался всего один рекламный ролик.
2: Осень в ритме выгоды.

0: 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат Нанолар.
3: Аргентокия Нанолар представляет.
4: Простыло горло. Вот удар.
5: Аргентокия Нанолар.
3: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: едет не спеша в гости. Еще бы, это же воскресенье. Никуда не торопимся. Продолжаем отдыхать и слушать хит за хитом на Юнистар. Вот-вот появится Дивак с хитом «Slow Down». До этого послушаем проникновенный трек «Дыши» от группы «Серебро». А еще раньше нам споет загадочный Стромае. С вами радио Юнистар, и тут хит за хитом весь день.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде Юнистар ТОП-20. Каждую пятницу в 15 часов, а также в субботу в 16 и в воскресенье в 10. А еще на сайте unistar.by Юнистар ТОП-20. Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
2: Реклама.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия «Положений». Опера «Севильский цирюльник» Джиакино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатом. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
5: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
2: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар.
6: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит

0: Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Мирную жизнь белорусы считают главным достижением современной Беларуси. Так ответили 85% участников республиканского социологического исследования. На втором месте – качество белорусских продуктов. Его отметили почти 63% опрошенных. Еще около 58% считают одним из главных достижений чистоту и благоустройство городов и других населенных пунктов. Также белорусы упоминали сохранение исторической памяти и социальную защищенность населения. Какие вирусы ждут белорусов этой зимой, рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По прогнозам специалистов, в этом сезоне ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, гриппа, а также COVID-19. Медики напоминают, что одним из основных способов профилактики тяжелого течения гриппа остается вакцинация. Для людей из групп высокого риска закупили российскую вакцину «Гриппол+.» Первая партия препарата будет доступна уже в начале октября, сообщает Белта. Октябрь и ноябрь в Беларуси могут оказаться теплее обычного. На это указывают сразу две сезонные климатические модели – канадская и американская. По их свежим расчетам, температура будет превышать климатическую норму в течение следующих двух месяцев примерно на 1-2 градуса. Так что резкого холода и раннего прихода зимы пока не предвидится. В октябре возможны продолжительные периоды сухой и мягкой погоды. Та самая затяжная золотая осень. Впрочем, совсем без заморозков не обойдется. Они возможны по ночам.
1: И к новостям компаний. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Awards» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by.
0: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем плюс 21, в Гродно дождь и плюс 19, в Витебске плюс 18, в Могилеве до 20 тепла, в Гомеле плюс 22, в Минске сегодня днем дождь и плюс 19.
2: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.

0: 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия «Положений». Опера «Севильский цирюльник» Джиакино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся слов.

0: Вечно молодой и энергичный Рики Мартин с хитом The Cup of Life только что был на Юнистар. Шикарный гимн чемпионата мира по футболу аж 1998 года. Вау! А давайте-ка не будем на этом останавливаться и послушаем что-то подобное из дня сегодняшнего. Скоро появится Шакира и Бёрна Бой с официальным футбольным гимном 2026 «Дай, дай». До этого в нашем эфире появится группа «Монтана» со своим хитом «Маникюры». А еще раньше споют мировые звезды Black Eyed Peas. Такие наши с вами музыкальные планы на ближайшие минуты. Приятного отдыха под хит за хитом на Юнистар.
1: Реклама.
2: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.

0: 029-395-7395.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений.

0: Шакира и Бёрна Бой с хитом «Дай-дай» прозвучали только что на Инистар. Сегодня это вторая строчка нашего хит-парада. Ну, а если хотите поднять эту песню повыше, то есть на первое место, заходите на сайт unistar.by, голосуйте и слушайте итоги юничарта Юнистар. Топ-20 в 5 вечера по пятницам, а также в повторах по субботам и воскресеньям. Ну, а в самое ближайшее время вам споет крутой электронный дуэт «Авалан Рокстон». И обойдется без большого и очень красивого хита от Мари Краймбрери и Димы Билана. А еще раньше послушаем легендарный хит «Wake Me Up» от Авичи и от Алои Блэка. Привет вам и вашим близким от Юнистар. Тут хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
7: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
8: Это была реклама.
9: Вы слушаете Юнистар.
10: Партнер эфира – кондитерская фабрика «Коммунарка».

редкими животными. Дело в том, что в сентябре у оленей начинается гон. Самцы активно перемещаются и теряют природную осторожность. На сентябрь приходится второй пик количества ДТП с участием крупных копытных. Особенно осторожными автомобилистам следует быть в сумерках и ночью. Важно снижать скорость. Именно в это время животные могут неожиданно выходить на проезжую часть. Чтение художественной литературы ради удовольствия улучшает память и развивает эмпатию, считают ученые из Британии. Недавние исследования показали, что дети, которые рано начали читать для удовольствия, получали более высокие результаты.

0: Алиса. Включи Юнистар, и любимые хиты зазвучат для вас в идеальном качестве везде, где есть интернет. Ну а буквально через минуту послушаем романтический хит «From Sarah with Love» от Сары Коннор. С вами Юнистар, с вами Дмитрий Николайзин, и хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото Бай! Джекпот ждет! Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
3: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси. Кальмана и Бизе, Масне, Альбени, Саравеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских композиторов в исполнении голоса и фортепиано. Для зрителей старше 6 лет.
4: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
5: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на belyuvelirtorg.by и по телефону 029-395-7395.
1: Остался всего один рекламный ролик. Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by. Это была реклама.

0: Тренд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер — компания Белтелеком.
2: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
3: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
4: Видеоконтроль от Белтелеком – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
0: Новый хит.
5: Лорин и Уорринер. Let me forget you.
0: На Юнистар.

Дженнифер Лопес и ее «Let's Get Loud» – отличная песня, чтобы сделать легкую разминку за рулем. Особенно полезна, если дорога длинная, как, например, из Бреста в Минск. С вами радио «Юнистар». Тут хит за хитом для лучших моментов вашей жизни. Скоро добавит драйва Биби Рекса и Дэвид Гетта. До них появится певица и

0: Легкого и приятного дня, с вами Юнистар. Продолжаем набираться сил перед началом рабочей недели, благо еще почти половина воскресенья впереди. Отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе и ловите хит за хитом на нашей волне. Впереди группа Offenbach и трек Miles Away. До этого будем дружно подпевать группе Добро.
1: На часах 00, и старше на год ты пришел мой день.
0: А еще раньше послушаем большой хит от Рианы и Эминема. Это выходные с Юнистар под хит за хитом.
2: Реклама.
3: Большая нагрузка.

0: Фенилгранат 250 миллиграммов для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Фенилгранат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Глиндекс» Латвии. На правах рекламы. Фенилгранат 250 миллиграммов.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
2: Танцы мира. Финская полька и чардаш, ситаки и бразильера, канкан и танго в новой программе Национального академического народного оркестра имени Жиновича. Концерт популярной инструментальной музыки состоится 7 октября в Большом зале Белгосфилармонии.

0: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029 395 7395.

0: Здравствуйте, сейчас о событиях недели. В Беларуси на неделе отметили День народного единства, ведь 17 сентября 1939 года состоялось воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Глава государства пожелал соотечественникам здоровья, счастья и благополучия. Александр Лукашенко отметил, что День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость, а цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков. По всей стране празднику были посвящены десятки событий, от возложений цветов до диктанта и выставок и концертов. Беларусь и США достигли большого прогресса во время переговоров в Минске на этой неделе. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Джон Коул. Стороны обсудили вопросы как международной, так и двусторонней повестки и согласовали промежуточный договор. Соединенные Штаты Америки снимут санкции с лакокраски «Беллесбумпрома». В качестве жеста доброй воли Беларусь освободила 25 человек. Всемирный день без автомобиля отметят в Минске. В следующий вторник, 22 сентября, водители смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта. Чтобы проехать на автобусе, троллейбусе, трамвае или метро, надо будет предъявить водительское удостоверение и техпаспорт, сообщает УНТ. К слову, впервые день без автомобиля в Беларуси провели в 2008 году. Тогда за один день удалось предотвратить выброс в атмосферу больше 400 тонн загрязняющих веществ.
1: И к новостям компаний. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Awards» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by.
0: По информации «Погода Бай», в Бресте сегодня днем плюс 21, в Гродно дождь и плюс 19, в Витебске плюс 18, в Могилеве до 20 тепла, в Гомеле плюс 22, в Минске сегодня днем дождь и плюс 19.
2: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магниоцитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
4: Привет, это «Хит за хитом» на Юнистар. Слушайте нас на unistar.by, а также в бесплатном мобильном приложении. Прямо сейчас ловите хит от Эминема и Рианы «Классного Кенда».

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: вами Юнистар и Дмитрий Николайзин. Выходные в самом разгаре. И как же здорово проводить это время без лишней спешки, просто наслаждаясь хорошей музыкой в приятной компании. Ну а чтобы теплая компания стала еще больше, заходите в наши соцсети. Подписывайтесь на Юнистар в ТикТоке, Инстаграме и Телеграме. Там мы показываем все самое интересное из жизни вне эфира, дарим классные подарки и всегда рады пообщаться с вами в комментариях. Давайте присоединяться, будем вместе отдыхать под хит за хитом. Впереди красивый дуэт Араши и Хелены с треком Broken Angel. На Юнистар хит за хитом абсолютно весь день.
1: Реклама.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
3: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября

0: Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema. Территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+. Остался всего один рекламный ролик. А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от «Суши Хаус». Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by. Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер препарат «Нанолар».
2: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло, вот удар.
3: Аргентокия «Нанолар».
2: Аргентокия «Нанолар». Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни,
1: которые гремят на весь мир прямо сейчас.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
0: Новый хит.
5: Дженни, Heaven.
0: На Юнистар.

0: Любите ли вы саундтреки, как люблю их я? Только что прозвучал хит «I don't want to miss a thing» от группы Aerosmith. Отличный повод пересмотреть фильм «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом или выбрать хороший сериал на вечер. Вы, ваши близкие, попкорн, звучит отлично. С вами Дмитрий Николайзин. Дальше на Юнистар будет еще больше хитов. Впереди нас ждет проект «Fast Boy». До этого споет Анжелика Пушнова. А еще раньше в эфире появится потрясающая Pink. Вы слушаете хит за хитом на Юнистар.
1: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки.

0: 7-395.
1: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
2: Это была реклама, а дальше мировой хит.
4: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
5: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

Привет, вы слушаете Юнистар. Хорошего продолжения выходного дня вам желаю я, Дмитрий Николайзин. Пусть время с близкими вас наполняет силами и заряжает, как любимые хиты. Таких на Юнистар супер много. Впереди нас ждет проект Бауза и его трек «Магнетик». До этого появится группа «Тату» с большим хитом «Нас не догонят».

0: приятного дня под хит за хитом на Юнистар.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия положений. Опера «Севильский цирюльник» Джиакино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатам. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?

0: сентября по 7 октября.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

0: Здравствуйте! Сейчас о событиях недели. Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 17 и 18 декабря. Такое распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщает Белта. Заседание в ВНС проходит каждый год. Нынешний станет юбилейным, 30-м. Напомню, Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган Беларуси, который определяет стратегические направления развития страны. Какие грибы самые полезные, рассказали врачи. На первом месте оказались белые грибы, то есть боровики. Их главный козырь – большое количество белка. В них также есть витамины С, Д и группы В и минералы – калий, фосфор, железо, цинк, медь и марганец. На втором месте – лисички. В них тоже целый набор полезных витаминов, а также калий, железо, медь и селен. На третьем месте – опята. Они отличаются невысокой калорийностью, но благодаря пищевым волокнам надолго дают чувство сытости. В Беларуси завершается подготовка к вакцинации против гриппа и COVID-19. Об этом рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В новом сезоне состав вакцин против гриппа полностью обновили по всем трем компонентам в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, пишет СБ «Беларусь сегодня». Специалисты советуют не откладывать вакцинацию на ноябрь и декабрь, а привиться, как только препараты поступят в поликлинике.
1: И к новостям компаний. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Awards» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by.
2: Партнер новостей – компания «Белджи».
3: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: По информации Погода.бай, в Бресте ночью дождливо и плюс 16, в Гродно 14 тепла, в Витебске дождь и плюс 14, в Могилеве плюс 15, в Гомеле плюс 19, в Минске сегодня ночью дождь и 14 тепла. Завтра днем в Бресте дождь и 16 тепла, в Гродно дождливо и плюс 14, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 15, в Минске завтра днем дождь и плюс 16.
4: Партнер прогноза погоды – препарат Nice Plus от Dr. Redis.
5: Коль, обувайся, идем домой.
6: Сейчас нагнусь я. Ой-ой-ой.
5: Что с тобой, Коля?
6: Коль! Сустав, спина, ой, снова боль.
5: Что же делать?
6: Nice Gel.
5: Ой, Nice Plus зовут его теперь.
7: Nice Gel меняет название на Nice Plus. Состав без изменений. Nice Plus содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
6: Вот это плюс!
7: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Nice Plus для симптоматического лечения пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель Dr. Redis Laboratories Limited, Hyderabad, Индия.
8: Nice Plus помогает. Боль облегчает.

0: реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Скажите чиз!
3: Чиз!
2: А теперь стомика!
3: Стомика!
2: Имплантация и иные стоматологических услуг стоматологии стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире! Информация на стрекомный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.
4: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер магазина «Копеечка». Акция «Прилипалы мини». «Копеечка» во всех магазинах сети.
5: «Прилипалы» всех собирай, мини-копеечку играй.
6: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Sound Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер — компания Белтелеком.
2: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
3: Не волнуйся, у нас все под контролем. Под видеоконтролем.
4: Видеоконтроль от Белтелеком. Ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
0: Новый хит.
5: Майли Сайрус. Bass Persuades.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Реклама.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Brandgoda.by.

0: Реклама. Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия положений. Опера «Севильский цирюльник» Джиакино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатам. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
0: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029 395 7395.

0: Здравствуйте! Сейчас о событиях недели. Мирную жизнь белорусы считают главным достижением современной Беларуси. Так ответили 85% участников республиканского социологического исследования. На втором месте – качество белорусских продуктов. Его отметили почти 63% опрошенных. Еще около 58% считают одним из главных достижений чистоту и благоустройство городов и других населенных пунктов. Также белорусы упоминали сохранение исторической памяти и социальную защищенность населения. Какие вирусы ждут белорусов этой зимой, рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По прогнозам специалистов, в этом сезоне ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, гриппа, а также COVID-19. Медики напоминают, что одним из основных способов профилактики тяжелого течения гриппа остается вакцинация. Для людей из групп высокого риска закупили российскую вакцину Гриппол Плюс. Первая партия препарата будет доступна уже в начале октября, сообщает Белта. Октябрь и ноябрь в Беларуси могут оказаться теплее обычного. На это указывают сразу две сезонные климатические модели – канадская и американская. По их свежим расчетам, температура будет превышать климатическую норму в течение следующих двух месяцев примерно на 1-2 градуса. Так что резкого холода и раннего прихода зимы пока не предвидится. В октябре возможны продолжительные периоды сухой и мягкой погоды. Та самая затяжная золотая осень. Впрочем, совсем без заморозков не обойдется, они возможны по ночам. По информации Погода.бай, в Бресте ночью дождливо и плюс 16, в Гродно 14 тепла, в Витебске дождь и плюс 14, в Могилеве плюс 15, в Гомеле плюс 19, в Минске сегодня ночью дождь и 14 тепла. Завтра днем в Бресте дождь и 16 тепла, в Гродно дождливо и плюс 14, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 15, в Минске завтра днем дождь и плюс 16.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси. Кальмана и Бизе, Масне, Альбени, Саравеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских композиторов в исполнении голоса и фортепиано. Для зрителей старше 6 лет.
4: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото Бай! Джекпот ждет! Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер на закар.
6: Что ты сморкаешься, как дятел?
7: Все мне уши излохматил.
6: Если хочешь облегчение...
7: Спрей на закар про увлажнение.
8: На закар про увлажнение. Если насморк беспокоит, назальный спрей в удобном флаконе снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное носовое дыхание. Содержит оксиметазолин. Для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с риском, вкладышами, проконсультируйтесь с врачом. Рекомендуемая продолжительность применения не более 5 дней. Производитель ООО «Ламинофармакар», Беларусь.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Аделла, Николь Кидман.
0: Новый хит на Unistar.

0: Реклама. Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
1: Твой парень злится?
2: Спасет пицца-лисица.
3: Танцы мира. Финская полька и чардаш, ситаки и бразильера, канкан и танго в новой программе Национального академического народного оркестра имени Жиновича. Концерт популярной инструментальной музыки состоится 7 октября в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер препарат Нанолар.
5: Аргентакия Нанолар представляет. Простыло горло. Вот удар.
6: Аргентакия Нанолар.
5: Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентакия Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах реклама.

0: Реклама.
1: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
2: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Белювелирторг.

Здравствуйте! Сейчас о событиях недели. Реальные денежные доходы белорусов выросли больше, чем на 8% за 7 месяцев этого года. Такие данные приводит Белстат. Зарплата занимает самую большую долю в общем объеме денежных доходов белорусов – 66,5%. На втором месте – пенсии, пособия и стипендии. Их доля равняется 22%. Доходы от бизнеса занимают почти 7%. В Белстате обратили внимание, что это чистые данные без налогов и сборов, а также скорректированные с учетом инфляции. В Минлесходе рассказали, почему осенью возрастает риск ДТП с дикими животными. Дело в том, что в сентябре у оленей начинается

0: Автомобилистам следует быть в сумерках и ночью. Важно снижать скорость. Именно в это время животные могут неожиданно выходить на проезжую часть. Чтение художественной литературы ради удовольствия улучшает память и развивает эмпатию, считают ученые из Британии. Недавние исследования показали, что дети, которые рано начали читать для удовольствия, получали более высокие результаты за тесты на вербальное обучение и память. У них было меньше признаков стресса, депрессии и меньше проблем с вниманием, агрессией и качеством сна. По информации «Погодабай», в Бресте ночью дождливо и плюс 16, в Гродно – 14 тепла, в Витебске – дождь и плюс 14, в Могилеве – плюс 15, в Гомеле – плюс 19, в Минске сегодня ночью дождь и 14 тепла. Завтра днем в Бресте дождь и 16 тепла, в Гродно – дождливо и плюс 14, в Витебске, Гомеле и Могилеве – плюс 15, в Минске завтра днем дождь и плюс 16.
1: Партнер прогноза погоды и препарат Nice Plus от Dr. Redis.
2: Коль, обувайся, идем домой.
3: Сейчас нагнусь я. Ой, ой-ой-ой.
2: Что с тобой, Коля? Коль!
3: Сустав, спина, ой, снова боль.
2: Что же делать?
3: Nice Gel.
2: Ой, Nice Plus зовут его теперь.
4: Nice Gel меняет название на Nice Plus. Состав без изменений. Nice Plus содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
3: Вот это плюс.
4: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Nice Plus для симптоматического лечения пациентов с закрытыми и осложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель Доктор Редис, Лаборатория Слимитов, Хайдарабад, Индия.
3: Nice Plus помогает.

0: Реклама. Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны.

0: конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
3: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Кент Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Дэвид Гетта и Хайпатон. You, me and you.
0: Новый хит на Юнистар.

0: А дальше мировой хит.
1: Партнер магазина «Копеечка». Акция «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
2: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
3: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

Здравствуйте! Сейчас о событиях недели. В Беларуси на неделе отметили День народного единства, ведь 17 сентября 1939 года состоялось воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Глава государства пожелал соотечественникам здоровья, счастья и благополучия. Александр Лукашенко отметил, что День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость, а цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков. По всей стране празднику были посвящены десятки событий, от возложений цветов до диктанта и выставок и концертов. Беларусь и США достигли большого прогресса во время переговоров в Минске на этой неделе. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Джон Коул. Стороны обсудили вопросы как международной, так и двусторонней повестки и согласовали промежуточный договор. Соединенные Штаты Америки снимут санкции с лакокраски и Беллесбумпрома. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободила 25 человек. Всемирный день без автомобиля отметят в Минске в следующий

0: вторник, 22 сентября, водители смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта. Чтобы проехать на автобусе, троллейбусе, трамвае или метро, надо будет предъявить водительское удостоверение и техпаспорт, сообщает УНТ. К слову, впервые день без автомобиля в Беларуси провели в 2008 году. Тогда за один день удалось предотвратить выброс в атмосферу больше 400 тонн загрязняющих веществ. По информации «Погодабай», в Бресте ночью дождливо и плюс 16, в Гродно – 14 тепла, в Витебске – дождь и плюс 14, в Могилеве – плюс 15, в Гомеле – плюс 19, в Минске сегодня ночью дождь и 14 тепла. Завтра днем в Бресте дождь и 16 тепла, в Гродно – дождливо и плюс 14, в Витебске, Гомеле и Могилеве – плюс 15, в Минске завтра днем дождь и плюс 16.
1: Вечер воскресенья. Время.

0: по 7 октября. Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Это была реклама.

0: Реклама.
1: Вечером грустится. Тогда пицца лисица.
2: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды по

0: потек. Беда, ребята.
1: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама «Лекарственный препарат». Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». По лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания. Музыка для комфорта.

0: информации погода бай, в Бресте ночью дождливо и плюс 16, в Гродно 14 тепла, в Витебске дождь и плюс 14, в Могилеве плюс 15, в Гомеле плюс 19, в Минске сегодня ночью дождь и 14 тепла. Завтра днем в Бресте дождь и 16 тепла, в Гродно дождливо и плюс 14, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 15, в Минске завтра днем дождь и плюс 16.
1: Вечер воскресенья. Время, когда выходные подходят.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: информации погода бай в Бресте ночью дождливой плюс 16, в Гродно 14 тепла, в Витебске дождь и плюс 14, в Могилеве плюс 15, в Гомеле плюс 19, в Минске сегодня ночью дождь и 14 тепла. Завтра днем в Бресте дождь и 16 тепла, в Гродно дождливо и плюс 14, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 15, в Минске завтра днем дождь и плюс 16.
1: Вечер воскресенья – время, когда выходные подходят к концу. Время, чтобы с комфортом добраться домой и приготовиться к работе. Время

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
6: Музыка для комфорта.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
6: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — букмекерская компания Фонбет.
7: Это что такое?
8: Это 1500 такое.
9: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
10: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: По информации «Погодабай», в Бресте ночью дождливо и плюс 16, в Гродно 14 тепла, в Витебске дождь и плюс 14, в Могилеве плюс 15, в Гомеле плюс 19, в Минске сегодня ночью дождь и 14 тепла. Завтра днем в Бресте дождь и 16 тепла, в Гродно дождливо и плюс 14, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 15, в Минске завтра днем дождь и плюс 16.
1: Вечер воскресенья. Время, когда выходные.

0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

информации погода бай в Бресте ночью дождливой плюс 16, в Гродно 14 тепла, в Витебске дождь и плюс 14, в Могилеве плюс 15, в Гомеле плюс 19, в Минске сегодня ночью дождь и 14 тепла. Завтра днем в Бресте дождь и 16 тепла, в Гродно дождливо и плюс 14, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 15, в Минске завтра днем.

0: слушаете.
1: Вы слушаете
0: Радио Юнистар.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

По информации «Погода Бай» в Бресте сегодня днем дождь и 16 тепла, в Гродном плюс 14, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 15, в Минске сегодня днем дождь и плюс 16.

По информации «Погода Бай» в Бресте сегодня днем дождь и 16 тепла, в Гродном плюс 14, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 15. В Минске сегодня днем дождь и плюс 16.

информации погода бои в Бресте. Сегодня днем дождь и 16 тепла. В Гродном плюс 14. В Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 15. В Минске сегодня днем дождь и плюс 16.